не было меня для работы. Я хочу кого я не вале. Облакава, не дай мне у, не энгату. Тори, хапуа, капуро, рибонаме.